Раз, два, три, четыре, пять, шесть, седьмой. Раз, два, три. Кое нам сердце мебе так, витесь лечь, но сосета их.